Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: свое. Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Радиостолица. Кропка. Бай.
2: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица.бай.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 8:01. У студии Виктория Урбанович. Витаю. Президент Беларуси подтвердил планы протягнуть проверки готовности у войсках. Про это Александр Лукашенко заявил подчас отказа на пытание журналистов. Зараз по доручению главнокомандующего проверяют артиллерийскую бригаду. А до этого под увагой были танковые и мотострелковые подразделения. Рыхтуемся до войны, каб яе не было, подкреслил белорусский лидер.
2: Армию надо встряхнуть. Пришло время. Всю армию, всех проверим. Всех. Вплоть до мобилизации. Вот они сейчас, по моему поручению, проверяют артиллерийскую, допустим, бригаду, да? Артиллерийскую. 5 дивизионов в бригаде. 2-3 дивизиона они должны развернуть как войну. Призывают людей с запаса по своим специальностям, выполняют свои задачи по предназначению. Делаем все, как будет в войне. А как будет в войне? Мы же не воюем. Специальная военная операция, война израильтян, американцев против Ирана. Мы по крупицам это все собираем. Генеральный штаб, вот Павел Николаевич докладывал, это все обобщает и смотрит, а это нам надо, это не надо. И вот с учетом операций и нашего соображения наперед, как будет, готовимся к войне, чтобы ее не было. Все вооруженные силы будут проверены, все. Особенность в том, что без всякой показухи. Показухи быть не должно.
1: Молодший сын президента Беларуси Миколай Лукашенко проходит службу у армии. Эту информацию поведомил журналистам сам Александр Лукашенко. Миколай – лейтенант и проходит службу у самым складанным подразделении. Президент подкреслил, что Миколай в вольный час протягивает поглубляться в биотехнологии, которые являются его основной специализацией, якая была подтримана в университете. Умацовывать супрацовництво у разных сферах у Совете Республики прошла встреча с делегацией Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Это просовывание домовленностей керовнику держав, перш за все, у реализации инвестиционных и инновационных проектов. На это накированы как у Минску, так и у Пекине. Наши двубаковые отношения досягнули усепогодного и усебакового партнерства. Однако есть докладное разумение. Необходимо и далее поглублять взаимовыгодное супрацовництво. По данных Белгидромета, у Беларуси сегодня воблачное с прояснениями надворье, пероважно без опадков. Только и по поудни краины часом пройдут дожди. Температура по ветру в день плюс 14-20. У областных центрах чекается у Гомеле 14-16, у Бресте и Витебску 16-18, у Гродни и Могилеве плюс 17-19, у столицы в день плюс 18-20 без истотных опадков.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Мінску першыя выхадныя верасня святкуе дзень нараджэння, што цікавага прапануе. Зараз раскажа намеснік начальніка ўправлення культуры Мінгарвыканкама Святлана Сіліч.
2: На площадке музейно-паркового комплекса «Победа» пройдут 10-е международное соревнование «Сильнейший пожарный спасатель». Далее в центральной части города, на зеленой зоне, состоится фестиваль исторической реконструкции «Минск старожитный». На площадке возле Дворца спорта в 11:30 начнутся культурно-зрелищная программа «Минск моей души». Также 12 сентября планируется организовать в Центральном детском парке Горького мероприятие «Фестиваль профессий».
1: Дадам, что святочные активности до Дня города пройдут не только у центра столицы, але и на районных пляцовках. Фейерверку 23:00 залпы расфарбуют небо над городом со сквера «Старостинская слобода». Як подарунок до дня нараджэння 12 верасня во всех столичных кинотеатрах покажут эксклюзивную документальную киностужку «Минская элегия». Это уникальный визуальный летопис столицы с редкими архивными кадрами и кинохроникой. Витебск 12 верасня на один день перетворится в городскую казку. У дворику ля ратуши у скверу Маяковского пройдет восеньский баль. Это страдавние танцы, квест по таемных кутках музея и поединки фехтовальщиков. Так само будут ходулисты, фотолокации, салоны гульни и конкурс фэнтезийных костюмов. Удельничать можно, нават разом с ходованцами. 15 верасня у день библиотек Пинская городская центральная библиотека запрашае ўсіх на бібліяпрыцемкі. Маршрут пабудаваны і прапануе тэматычныя локацыі, займальныя квесты, цёплыя сустрэчы і мора натхнення. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Столица».
3: Залатыя хіты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: Данных Белгидромета сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе, пероважно без опадков. Только по полдни краины часом пройдут дожди. Температура по ветру день плюс 14-20. В областных центрах чекается у Гомеля 14-16, у Брэсе и Витебску 16-18, у Гродне Могилеве 17-19, у столицы сегодня плюс 18-20. У Брэсте, Витебску, Гродне, Могилеве и Минску без опадков. У Гомеле чекается дождь. Первый осеньский месяц в целом будет теплейший за звычайный. Температура чекается на 1-2 градуса выше за среднее штогодовое значение. У параўнанні со жнюнем это холодновато и ниже прикладно на 5 градусов. Але переход до метеорологичной осени будет больше плавным. Опадки чекают в межах нормы, хиба что на полночном исходе их может быть крыху больше до 17 дзён. У остатних районах прогнозуется у среднем 11-15 дзён с дождями. А вось навальницу вересні становится великой редкостью. У среднем не больше за 2 навальничные дни. 12 вересня у народным календары Александр Сытник. Ранняя осень, пора уроджая и долго чеканых отпочинку. После летней працы наши продки ладили застолье и хатние вечерки. На Александра Сытника народные приметы расповедали, что необходимо обовязково печи свежий хлеб и готовать ячменную кашу. Обовязково прислухайтесь до того, что нельга сегодня робить. А это сушить пярыны, гулять у азартные гульни, мыть голову. А вот сегодня можно кликать гостей до дому и нарыхтовывать ягоду, особливо журавины. Давайте звернемся и до прикмет надворья. Наши продки верили, что коли кот хавая нос у лапы в этот день, имкнется спать у теплым месце на переде похолодание. Сорока гучно трашчыць и подолгу сядзіць каля жыля до хуткой измены надворья. Хвоя пачынае актыўна скідаць ігліцу до сухой и ясной осени. Трава у этот день долго застаецца вільготнай после росы до протяглых дождёв.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: радиостолица кропка бай.
1: Я дышу с тобой вместе, слышишь? Я целую твои ресницы, пью тебя.

0: Радио столица.
1: Данных Белгидромета сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе, пероважно без опадков. Только по полдни краины часом пройдут дожди. Температура по ветру день плюс 14-20. В областных центрах чекается у Гомеля 14-16, у Бресте и Витебску 16-18, у Гродне и Могилеве 17-19, у столицы сегодня плюс 18-20. У Бресте, Витебску, Гродні, Могилеве и Минску без опадков. У Гомеле чекается дождь. Перший осеньский месяц у целом будет теплейший за звычайный. Температура чекается на 1-2 градуса выше за среднее штогодовое значение. У параўнанні со жнюнем это холодновато и ниже прикладно на 5 градусов. Але переход до метеорологичной осени будет больше плавным. Опадки чекаются в межах нормы, хіба что на полночном исходе их может быть крыху больше до 17 дзён. У остатних районах прогнозуется у среднем 11-15 дзён с дождями. А навальницу у вересні становится великой редкостью. У середнем не больше за 2 навальничные дни. 12 вересня у народном календаре Александр Сытник. Ранняя осень, пора урожая и долго чеканых отпочинку. После летней працы наши протки ладили застолье и хатние вечерки. На Александра Сытника народные приметы расповедали, что необходимо обовязково печи свежий хлеб и готовать ячменную кашу. Обовязково прислухайтесь до того, что нельга сегодня робить. А гэта сушить пярыны, гулять у азартные гульни, мыть голову. А вось сегодня можно кликать гостей до дому и нарыхтовывать ягоду, особливо журавины. Давайте звернемся и до прыкмет надворья. Наши продки верили, что коли кот, хавая нос у лапы у гэты день, імкнецца спать у теплым месцы на перадзе пахаладанне. Сорока гучна трашчыць и подолгу сядзіць каля жыля до хуткай змены надворья. Хвоя пачынае актыўна скідаць ігліцу до сухой и ясной восені. Трава у гэты день долго застаецца вільготнай пасля расы до працяглых дажджоў.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Радио «Столица.бай».

0: Столица ТОП-10. Восьмое место забирая команда Evanescence со своей эпичной балладой Sanctuary. Эмили уже больше за 20 годов запар девит свет своим вокальным диапазоном и глубокими симфоничными аранжировками. У этой песни гитарные перегрузы идеально переплетаются с фортепианными партиями и драматичным оркестровым супроводжением. Гэта масштабная музычная гісторыя пра пошук унутранай бяспечнай гавані пасярэдзіне жыццёвых штормаў.
1: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открывает британский коллектив Nothing But Thieves с треком Stray Dogs. Конор Мейсон и его команда протягивают завоевывать радиоэфиры своей уникальной здольностью излучать брудный гаражный рок, экологичную электронику и гипнотичный фальцет. Песня присвячена отчуванню отчуженности у великим городе и отрымала щильный, сучасно оформленный гук, який раскачивая приемники с первых же секунд.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. На четвертом радку разместились американские гиганты гроу-метала Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Пятерка з Лас-Вегаса под керауництвом Айвана Муди уже который тыдень качает наш чарт своим фирменным стадионным гучанием. Бескомпромиссная стена гитарных рифов у сполучении с выбуховым припевом перетворая эту песню у сапраўдный коллективный гимн для миллионов фанатов по всем свете.
1: Номер 4.

0: Столица ТОП-10. Бронзовую узнагороду сегодня забирают немецкие легенды пауэр-метала Хэллоуин с космичным треком Universe. Гарбузы демонструют наивысший уровень захования фирменного стилю, где виртуозные гитарные дуэли переплетаются с моцей легендарных вокалистов. Песня гучит, как грандиозная рок-опера и протягивает с выбуховым успехом греметь на найбуйнейших аренах Европы.
1: Номер 3.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Том Морелла, Date Night. На девятым месте сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмый нумар – Evanescence, Sanctuary. Сёмое место – Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. Нумар шесть – Луна в этой тишине. Пятерку лепших открывают Nothing But Thieves, Stray Dogs. На четвертом месте Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Тройка переможцев выглядит так. Номер три – Halloween, Universe. Сребра у Sepultura, Beyond the Dream. И наш переможца – Badomans, Dying to Love. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Motionless in White, Sunglasses at Night. Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier. Ghost Kid, Ivory. Ebon, Hidden Egg Candy Store.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за уподобанные треки и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10»

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Гомель і три муніципальні округи Москви підписали меморандуми об установленні партнерських відносин. Документи завізірвані на урочистому прийомі офіційних делегацій городов-побратимів і городов-партнерів Гомеля з нагоди 884-го года над Сожа. Планується, що Гомель буде розвивати партнерство з муніципальними округами Теплий Стан, Котловка і Гагаринський у напрямку економічних і культурних сувязей. Белорусскую народную творчесть представили на международной выставе у Нью-Дели на пляцовце БРИКС Кермашу. Наша краина знакомит замежную публику с традиционными рамёствами. Сирот таких ключевое место займает соломоплетение. Этот вид мастерства официально признаны сусветной культурной спадщиной, выходит у список ЮНЕСКО. Цикавость у наведвальников так само выкликала аутентичная лялька ручной работы и сломяные маски. Ратавальники Міністерства по надзвичайних ситуаціях ліквідували пожар на зерні-сушильному комплексі у Лепільському районі. Раніцею поступив сигнал об узгаранні на об'єкті у агроградку Стаї. До моменту прибуття розліку назиралося інтенсивне задимлення. У шахті комплексу на момент пожару знаходилося 60 тонн збожжя сумісі. Сумісними діяннями ратавальників і супрацовників предприємства вдалося заховати 59 тонн збожжя. «Юные таленты, ваш выход!» Стартовали кастинги проекта Белтелерадиокомпании «Фактор Бай Дети». Сегодня прослуховывание проходит у Грудня. Заявить об своих талентах можно на улице Мостовой 31. Важно проспевать яркий фрагмент песни без выкористания фонограммы. Прослуховывание протягнется до 18:01. Минску зараз плюс 18 по данных Белгидромета. Завтра, 13 вересня, в Беларуси прогнозуется переменная облачность, первоважно без опадков. Температура по ветру минимальная ночью плюс 3,9, у полдневых районах 10-12. Максимальная днем плюс 16-22. У областных центрах завтра в день чекается у Гродной Витебску 17-19, у Брест-Гомеля 19-21, у Могилеве плюс 18-20. У столицы уначы плюс 5-7, у дзень плюс 18-20, без ападкаў.
2: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук пагромче. Потому што вакальнае шоу «Фактор Бай Дети» аб'являет о прыёме заявак. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: With you living in a circus.

0: зроблена для тебе. Радио «Столица».
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем на экватор.

0: ветра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Радиостолица, Кропка Бай.
2: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица, Кропка Бай.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сябры, ближайшие полгодины проведем у 1984 годе. Это час, когда рок-музыка окончательно присягнула на верность танцпляцовкам, а с приемников гучали Дэвид Боуи, Дуран Дуран и Принц. Але сегодня наш главный герой – гурт, який прилетел с іншого конца света, как изменить наше уявление про фанк и новую хвалю. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слухаем черговый рок-альбом. Австралійцы і Інаксіс да іх четвертого альбома «The Swing» былі моцнымі хлопцамі з австралійскіх пабаў. Але ў 1984-м усё змянілася. Яны намацалі свой фірменны стыль, жорсткі бас, гітарны фанк і неверагодны жывёльны магнетызм фронтмена Майкла Хатчынса. Альбом пачынаецца з песні, якую спрадзюсіраваў сам Найл Роджерс з гурта «Чик». Хіт нумар адзін у Австраліі, які заваяваў чарты Европы і Амерыкі, песня об забороненном кахании, расовых забабонах и абсолютной воле. Original Scene.

0: Радио «Столица». Сем новин за 7 хвилин. Головные події тыдня на Радио «Столица». Президент «Головное».
1: Рабочий график президента на этом тыдні был складаным, насыщенным и включал разгляд выников законотворчей деятельности и стратегичные встречи по питаниях экономики, безопасности и эдукации. У понеделок Александр Лукашенко принял с докладом старшиню Палаты представников Игоря Сергеенко. Керовник Нижней Палаты парламента проинформовал о принятии 89 законопроектов и планах по разгляде бюджетно-податкового пакета на 2027 год. Президент отзначил, что законотворчесть – это тяжкая праца, а законы повинны исти от життя.
2: Как бывший депутат, я понимаю, что дела идут спокойно и неплохо. Законотворческая работа – тяжелый труд. Он не терпит там каких-то всплесков особенно. Наш парламент занимается своим делом.
1: Авторы керовника державы был присвечены международному экономичному супрацовництву и пытаниям безопасности. Президент встретился у Минску с российским предпринимальником Владимиром Потаниным и отзначил совместные интересы у машинобудовании и вытворчести беспилотной техники «БелАЗ». Вечером Александр Лукашенко принял с докладом державного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по выниках проверки боевой готовности излучений и кадровых пытаниях во узброенных силах. У четверг президент провел важную нараду по пытаниях лицензования особных видов деятельности, где обмерковывался новый проект закона «Адурада». Серед ключевых новаций – введение лицензий для додатковой эдукации детей, приватной медицины, а так само для монтажу и обслуговывания домофонов. Керовник державы жорстко попередил, что за лишние бюрократичные барьеры не повинны нанести шкоду людям и экономице.
2: Лицензирование – это ни в коем случае не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности, но излишние барьеры, недостаточно взвешенные решения, даже недоработанные формулировки могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике.
1: Так само президент подписал указ об створении Академии интеллектуальных технологий, якая почне подрыхтовку передовых специалистов с 1 вересня 2027 года. Прием во установу будет ожитавляться праз уникальный республиканский конкурс, а навучальные программы смогут гнутко подладживаться под запыты реального сектора экономики. Развитие системы связи и комплексная проверка боевой готовности узброенных сил стали центральными темами рабочей поездки президента в Барановицкий район у пятницу. Александр Лукашенко проконтролявал ход масштабных вучений у связистов, жорстко запотребовал выкоренить любую показуху при подрыхтовце войсков и подкреслил, что модернизация армейских технологий с уликом сучасного военного опыта застается пытанием национальной безопасности.
2: Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава. Именно поэтому большое внимание в развитии наших вооруженных сил и в целом организации государства мы уделяли и будем уделять модернизации систем связи.
1: Белорусский лидер так само подкреслил, что Украина ни на кого не собирается нападать, однако обязана уличивать опыт сучасных узброенных конфликтов и модернизовать военную организацию.
0: У центры уваги.
1: Белорусский институт стратегічных даследаванняў прэзентаваў вынікі масштабнага сацыяпытання, якое ахапіла больш за 2000 чалавек ва ўсіх рэгіёнах. Паводле даных сацыёлагаў, 82% грамадзян цалкам задаволены сваім матэрыяльным становішчам, а для 81% галоўнай каштоўнасцю з'яўляецца здароўе. Мірным жыццём у краіне ганарацца 85% рэспандэнтаў, а 98% жадаюць жыць на радзіме і не разглядаюць эміграцыю. Падрабязнасцямі масштабнага анкета Ванне поделился наместник директора института Виталь Пунченко.
3: Нам очень важно понять, что есть единство для белорусов, увидеть точки единения и точки расхождения разных категорий населения, молодежи, пенсионеры, жители сел и городов, жители разных уголков нашей страны, чтобы дальше совершенствовать наш общественный договор, дальше развиваться и укреплять доверие общества и государства.
1: 80% удельников опытания склали жыхары городов. У основном их это экономично активное насельство среднего узросту. Грамадяне, якія сёння працуюць, атрымліваюць адукацыю і ствараюць сем'і.
0: Эканамічны пульс.
1: Беларускія аграры намалацілі звыш 9 200 000 тонн збожжа з улікам рапсу. Як паведамілі ў Мінсельгазхарчы, у лідарах па зборы застаецца Мінская вобласць, дзе атрымана больш за 2,5 мільёны тонн. На палях краіны таксама актыўна ідзе ўборка караняплодаў. Бульба сабрана з 15% плошчаў, а цукровыя буракі з 19%.
0: Закон і парадак.
1: Сістэмную карупцыю ў дарожна-будаўнічай галіне выкрылі праваахоўнікі і генеральная пракуратура. Службовыя асобы з 4 абласцей краіны больш за 1.5 года бралі хабары за лабіраванне закупак запчастак для тэхнікі і своечасовую аплату. Ценявы даход перавысіў 55 тысяч рублёў, а ў дачыненні да 5 фігурантаў узбуджаны ў крымінальныя справы. Ім пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі.
0: У цэнтры ўвагі.
1: Кожны школьны абед павінен забяспечваць не менш за 20% сутачнай патрэбнасці дзіцяці ў энергіі. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Пры знаходжанні ў навучальнай установе ад 6 до 8 гадзін для вучняў арганізуюць двухразавае харчаванне, а пры больш працяглым часе дадаткова прапануюць падвячорак.
0: Цікавае.
1: У Брэсце ўрачыста адкрыўся юбілейны 30-ты міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». Прывітанне ўдзельнікам і гасцям форуму накіраваў прэзідэнт Александр Лукашэнка. Зварот кіраўніка дзяржавы падчас цырымоніі агучыў міністр культуры Марат Маркаў, які назваў форум найважнейшай творчай падзеі ў краіне. Сёлета праграма сімвалічная. Гледачы ўбачаць 30 пастановак ад 30 калектываў. Свае найлепшыя работы на 6 пляцоўках прэзентуюць артысты з 10 краін свету, а завершыцца святам мастацтва 19 верасня.
0: Надвор'е.
1: Камфортнае, умерана цёплае і спакойнае надвор'е чакае беларусаў на наступным тыдні, дзякуючы ўплыву грэбня высокага атмасфернага ціску. На змену сырасці прыйдзе больш сухая паветраная маса, а кароткачасовыя дажджы з навальніцамі пройдуць толькі ў асобных раёнах краіны. Тэмпературны фон у бліжэйшыя дні вернецца ў сваю кліматычную норму, а слупкі тэрмометраў у дзённыя гадзіны падымуцца да 23 градусаў цяпла.
0: 7 навін за 7 хвілін. Галоўныя падзеі тыдня на радыё «Сталіца».

0: свеце матораў.
1: Привітанне, дорогие сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Водители у Минску теперь могут отрымлівать смс-поведомление об зафіксаваных порушениях правил карыстання платной парковкой. Як поведомили на прадпрыемстве парковки столицы, подключить послугу можно у особистом кабинете карыстальника. Для гэтага необходимо зарегистрировать автомобиль, подтвердить право на отрымание данных об им и дозволить отправку

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Радио столица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У столицы 21 година. У студии Виктория Урбанович. Витаю. Краины БРИКС подтримали заявки Эфиопии и Ирана на уступление в Сусветную гандлёвую организацию. Об этом говорится в декларации, якая была принята на 18-м саммите объединения в Нью-Дели. Так само краины БРИКС выступили за реформование организации, мацавание прозрыстой, равноправной гандлёвой системы. Нагадаю, что Беларусь по доручению президента представляет министр замежных справ Максим Рыжанков. Рубеж у 7 тысяч тонн на молочного збожжа перадолю комбайнер «Сервалюксагра» Сергей Майкин выходит у лик лидеров уборочной кампании в Беларуси, якія досягнули такого вынику в сёлетнім сезоне. Урочистое ушановывание працовника яго сям'і прошло у полі. Заробленные подчас уборочной кампании гроши сям'я планує накировать на добраупорядкование нового жилля. Столица Урала стала пляцовкой для открытого диалога, супрацовніцтва и запуску международных инициатив. Екатеринбург примае международный фестиваль молоді. Серед удельников са 191 країни и масштабная белорусская делегация, якая складається з журналістів, урачов, молодых ученых, блогеров, педагогов и политологов. Официальная церемония открытия завтра, а покуль проходит шерах сустреч и перамов. Беларуская столица сегодня отзначает 959-годие. На центральной сцене каля палаца спорту в этой хвилине проходит культурно-видовищная программа «Минск моей души». Со святом «Любимый город» веншуют не только заслуженные народные артисты и коллективы, але и молодь. Хедлайнером вечера станет российский выканаўца «Акмаль». Яскравая финальная кропка – фейерверк, який запустят у скверы «Старостинская слобода». По данных Белгидромета, 13 вересня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, пераважно без опадков. Температура по ветру минимальная ночью плюс 3,9, у полдневых районах плюс 10,12, максимальная днем плюс 16,22. У областных центрах у день чекается у Гродной Витебску 17,19, у Бресте Гомеле 19,21, у Могилеве плюс 18,20, у столицы уначы плюс 5,7, у день плюс 18,20, без опадков. Go.

0: Столица ТОП-10. Восьмое место забирая команда Evanescence со своей эпичной балладой Sanctuary. Эмили уже больше за 20 годов запар девит свет своим вокальным диапазоном и глубокими симфоничными аранжировками. У этой песни гитарные перегрузы идеально переплетаются с фортепианными партиями и драматичным оркестровым сопровождением. Гэта масштабная музычная гісторыя пра пошук унутранай бяспечнай гавані пасярэдзіне жыццёвых штормаў.
1: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открывает британский коллектив Nothing But Thieves с треком Stray Dogs. Конор Мейсон и его команда протягивают завоевывать радиоэфиры своей уникальной здольностью излучать брудный гаражный рок, экологичную электронику и гипнотичный фальцет. Песня присвячена отчуванню отчужанности у великим городе и отримала щильный, сучасно оформленный гук, який раскачивая приемники с первых же секунд.
1: Номер 5.

0: На четвертом рядку разместились американские гиганты гру-метала Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Пятерка з Лас-Вегаса под кіраўніцтвам Айвана Муді уже который тыдень качає наш чарт своим фирменным стадионным гучанням. Бескомпромісная стяна гитарных рифов у сполучении с вибуховым припевом перетворяє гэтую песню у сапраўдный коллективный гимн для миллионов фанатов по всем свете.
1: Номер 4.

0: Столица ТОП-10. И на самой вершине нашего чарта новые зорки сучасной альтернативной сцены Бадоманс с суперхитом «Dying to Love». Ну а Себастьян и его команда смогли створить уникальный, змрочный и стильный гук, который объединил фанатов металла и сучасной электронной музыки. Гипнотичный ритм, щільні гітари і космічний вокальний надрив у припєві забезпечують гурту заслужену перемогу і статус безумовного лідера.
1: Номер 1.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. Десятый нумар – Том Морелла, Date Night. На девятым месте сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмый нумар – Evanescence, Sanctuary. Сёмое место – Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. Нумар 6 – Луна в этой тишине. Пятерку лепших открывают Nothing But Thieves, Stray Dogs. На четвертом месте Five Finger of Death Punch, Eye of the Storm. Тройка переможцев выглядает так. Нумар 3 – Halloween, Universe. Сребра у Sepultura, Beyond the Dream. И наш переможца – Bad Omens, Dying to Love. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Motionless in White, Sunglasses at Night, Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier, Ghost Kid, Ivory, Ebon, Hidden Candy Store.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
0: «Столица ТОП-10» Свежач.

Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Сталица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».